0: и год и Дед Мороз.
1: На улице вьюга, светусик мне на югах. Сейчас я уже подогретый, но только теплом очагов. Я подарю тебе то, что тебе еще не подарили. У меня для тебя есть умение петь и чувство

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
4: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
5: Atunci

0: 5 ani гарантия.
1: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без...

0: 20 лет первые.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: В эту субботу, 20 июня, Фанконе Ривьера приглашает. Вечеринка «Ladies Night». Всем девушкам бесплатный вход до полуночи и коктейль от заведения. Самые лучшие вечеринки только в Фанконе Ривьера. Инфо 079-80-80-80.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107.

0: Стилят заведения. Самые лучшие вечеринки только в Фанконе Ривьера. Инфо 079-80-80-80.
1: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Рекорд. Рекорд.

0: Реклама.
1: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Новый трек на рекорде.
5: Кэлвин Харрис и Джази.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: В эту субботу, 20 июня, Фанкони Ривьера приглашает. Вечеринка Ladies Night. Всем девушкам бесплатный вход до полуночи и коктейль от заведения. Самые лучшие вечеринки только Фанкони Ривьера. Инфо 079-80-80-80.
2: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
5: Dance лето.
6: На рекорд.

0: Реклама.
1: Кауфланд дешево и хорошо предлагает свежесть по низкой цене. С 18 по 21 июня. Сырые креветки 149 леев за килограмм. Свиная шея, прованс или барбекю 131 лей 90 за килограмм. Филе лосося 245 леев за килограмм. И апикула лиекс, цыпленок гриль 35 леев 95 за килограмм. Кауфланд дешево и хорошо.
0: В эту субботу, 20 июня, Фанконе Ривьера приглашает. Вечеринка Ladies Night. Всем девушкам бесплатный вход до полуночи и коктейль от заведения. Самые лучшие вечеринки только в Фанконе Ривьера. Инфо 079-80-80-80.
2: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
3: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: В эту субботу, 20 июня, Фанконе Ривьера приглашает. Вечеринка «Ladies Night». Всем девушкам бесплатный вход до полуночи и коктейль от заведения. Самые лучшие вечеринки только в Фанконе Ривьера. Инфо 079-80-80-80. «Жетур X50» — это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Жетур X50» от 14 900 евро. «Жетур.МД».
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле. Dance лето.
2: На рекорде.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.

0: Info 079-80-80-80.
1: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record
0: Club. Let's begin.
2: Прямо сейчас.
1: DJ Derks.

0: started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
1: Диджей.